0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Власти усилят контроль за соблюдением требований к маркировке топлива классов К2, 3 и 4 при его продаже. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в правительстве. Отмечается, что Новак также призвал улучшить прогнозирование ситуации на топливном рынке для своевременного реагирования на изменения спроса и предложения. Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал беспрецедентной и необоснованной эскалацией решение властей Венгрии выслать из страны российских дипломатов. По его словам, такое решение свидетельствует о том, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий. Напомню, ранее в МИД Венгрии заявили, что страна высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. В МИД нашей страны пообещали ответить на этот шаг. Овощи борщевого набора за год подорожали в среднем на 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтех», согласно которым килограмм капусты сейчас стоит 28 рублей. Это на 38% больше, чем год назад. Свекла выросла в цене на 32% до 35,5 рублей за килограмм. Морковь стоит 43 рубля. Это на 20% больше, чем в прошлом году. При этом в Минсельхозе отметили, что массовая уборка урожая уже привела к снижению цен на овощи в опте. С увеличением их поставок на рынок ожидается более заметное снижение цен. С 15 сентября Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для иностранцев, в том числе россиян. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил посол нашей страны в Таиланде Евгений Томихин. При этом он отметил, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в страну на 11-12 дней, что значительно меньше 30-дневного безвизового пребывания, которое положено россиянам по двустороннему соглашению. Зарядки для электромобилей хотят приравнять к базовым коммунальным услугам, чтобы их установка не требовала решения общего собрания жильцов. Как пишут «Известия», такая инициатива включена в дорожную карту Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Как пояснили эксперты, сейчас для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. При этом управляющие компании не обязаны предоставлять точки подключения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Власти усилят контроль за соблюдением требований к маркировке топлива классов К2, 3 и 4 при его продаже. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в правительстве. Отмечается, что Новак также призвал улучшить прогнозирование ситуации на топливном рынке для своевременного реагирования на изменения спроса и предложения. Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал беспрецедентной и необоснованной эскалацией решение властей Венгрии выслать из страны российских дипломатов. По его словам, такое решение свидетельствует о том, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий. Напомню, ранее в МИД Венгрии заявили, что страна высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. В МИД нашей страны пообещали ответить на этот шаг. Овощи борщевого набора за год подорожали в среднем на 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтех», согласно которым килограмм капусты сейчас стоит 28 рублей. Это на 38% больше, чем год назад. Свекла выросла в цене на 32%.

0: цента до 35,5 рублей за килограмм. Морковь стоит 43 рубля, это на 20% больше, чем в прошлом году. При этом в Минсельхозе отметили, что массовая уборка урожая уже привела к снижению цен на овощи в опте. С увеличением их поставок на рынок ожидается более заметное снижение цен. С 15 сентября Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для иностранцев, в том числе россиян. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил посол нашей страны в Таиланде Евгений Томихин. При этом он отметил, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в страну на 11-12 дней, что значительно меньше 30-дневного безвизового пребывания, которое положено россиянам по двустороннему соглашению. Зарядки для электромобилей хотят приравнять к базовым коммунальным услугам, чтобы их установка не требовала решения общего собрания жильцов. Как пишут «Известия», такая инициатива включена в дорожную карту Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Как пояснили эксперты, сейчас для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. При этом управляющие компании не обязаны предоставлять точки подключения.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: очень сложно. Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.

0: значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
1: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
0: А если вдруг гроза

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза?

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. По его словам, беседа продолжалась ровно час и фокусировалась на вопросах украинского урегулирования. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Американский президент, в свою очередь, заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании. Ушаков отметил, что разговор Путина и Трампа прошел на позитивной ноте. Креативная экономика России растет в 4,5 раза быстрее ВВП страны, ее доля в экономике превышает 4%, а число занятых в секторе составляет более 3,5 миллионов человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив. Добавлю, ранее стало известно, что Минэкономразвитие разработало список товаров и услуг, формирующих рынок креативной экономики. В него вошли разработка видеоигр, деятельность гидов, работа переводчиков, композиторов и многое другое. Большинство россиян готовы откладывать на первый взнос по ипотеке по 30 тысяч рублей в месяц. Как пишет ТАСС, об этом говорится в совместном исследовании Сберстрахования и сервиса Работа.ру. Отмечается, что сумму 30 тысяч назвали треть опрошенных. 13% респондентов сообщили, что готовы откладывать на первый взнос от 30 до 50 тысяч рублей. Сумму более 100 тысяч назвали 4%. Ветеринары не рекомендуют использовать лазерные указки для игр с кошками. По словам специалистов, которые приводит газета «Ру», охота за недостижимой точкой вызывает у питомцев фрустрацию, состояние хронического разочарования. Некоторые кошки после таких игр становятся более раздражительными, начинают охотиться за бликами от часов и экранов. В Китае продолжается спад автомобильного рынка. За август было продано чуть более 1,5 миллиона новых легковушек. Это на 24% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей. При этом Reuters отмечает, что внутренний спрос на транспорт в стране падает 11-й месяц подряд. На этом фоне Китай отправляет все больше машин за границу. В августе объем экспорта вырос на 77,5% по сравнению с тем же периодом года прошлого и достиг рекордных 894 тысяч машин.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Власти усилят контроль за соблюдением требований к маркировке топлива классов К2, 3 и 4 при его продаже. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в правительстве. Отмечается, что Новак также призвал улучшить прогнозирование ситуации на топливном рынке для своевременного реагирования на изменения спроса и предложения. Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал беспрецедентной и необоснованной эскалацией решение властей Венгрии выслать из страны российских дипломатов. По его словам, такое решение свидетельствует о том, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий. Напомню, ранее в МИД Венгрии заявили, что страна высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. В МИД нашей страны пообещали ответить на этот шаг. Овощи борщевого набора за год подорожали в среднем на 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтех», согласно которым килограмм капусты сейчас стоит 28 рублей. Это на 38% больше, чем год назад. Свекла выросла в цене на 32% до 35,5 рублей за килограмм. Морковь стоит 43 рубля. Это на 20% больше, чем в прошлом году. При этом в Минсельхозе отметили, что массовая уборка урожая уже привела к снижению цен на овощи в опте. С увеличением их поставок на рынок ожидается более заметное снижение цен. С 15 сентября Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для иностранцев, в том числе россиян. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил посол нашей страны в Таиланде Евгений Томихин. При этом он отметил, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в страну на 11-12 дней, что значительно меньше 30-дневного безвизового пребывания, которое положено россиянам по двустороннему соглашению. Зарядки для электромобилей хотят приравнять к базовым

0: коммунальным услугам, чтобы их установка не требовала решения общего собрания жильцов. Как пишут «Известия», такая инициатива включена в дорожную карту Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Как пояснили эксперты, сейчас для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. При этом управляющие компании не обязаны предоставлять точки подключения.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Власти усилят контроль за соблюдением требований к маркировке топлива классов К2, 3 и 4 при его продаже. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в правительстве. Отмечается, что Новак также призвал улучшить прогнозирование ситуации на топливном рынке для своевременного реагирования на изменения спроса и предложения. Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал беспрецедентной и необоснованной эскалацией решение властей Венгрии выслать из страны российских дипломатов. По его словам, такое решение свидетельствует о том, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий. Напомню, ранее в МИД Венгрии заявили, что страна высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. В МИД нашей страны пообещали ответить на этот шаг. Овощи борщевого набора за год подорожали в среднем на 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтех», согласно которым килограмм капусты сейчас стоит 28 рублей. Это на 38% больше, чем год назад. Свекла выросла в цене на 32% до 35,5 рублей за килограмм. Морковь стоит 43 рубля. Это на 20% больше, чем в прошлом году. При этом в Минсельхозе отметили, что массовая уборка урожая уже привела к снижению цен на овощи в опте. С увеличением их поставок на рынок ожидается более заметное снижение цен. С 15 сентября Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для иностранцев, в том числе россиян. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил посол нашей страны в Таиланде Евгений Томихин. При этом он отметил, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в страну на 11-12 дней, что значительно меньше 30-дневного безвизового пребывания, которое положено россиянам по двустороннему соглашению. Зарядки для электромобилей хотят приравнять к базовым коммунальным услугам, чтобы их установка не требовала решения общего собрания жильцов. Как пишут «Известия», такая инициатива включена в дорожную карту Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Как пояснили эксперты, сейчас для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. При этом управляющие компании не обязаны предоставлять точки подключения.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
4: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели накануне телефонный разговор. Лидеры обсудили итоги визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что у властей России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
2: Мир.
1: США и Иран вновь обмениваются ударами. Во вторник Вашингтон атаковал несколько иранских танкеров вблизи острова Харк в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по американской базе «Эль-Азрак» в Иордании и предупредил об ударах по танкерам у терминалов Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщают восточные медиа.
2: Россия.
1: Сегодня и завтра россияне могут принять участие в публичном тестировании системы дистанционного электронного голосования. Тестовое голосование в интернете проводят ЦИК и Минцифры. Они проверят работу системы и дают избирателям возможность заранее разобраться в процедуре дистанционного голосования. Тренировка будет идти с 8 утра 9 сентября до 8 вечера 10 сентября по местному времени каждого региона. У большинства россиян 23% ежемесячный доход составляет от 60 до 100 тысяч рублей. Примерно 21% получает ежемесячно свыше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую 9 сентября изучила РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Авиакомпании по всему миру переходят на системы искусственного интеллекта для автоматического перебронирования рейсов. Как сообщает аналитика отрасли, перевозчики стремятся перенести процесс перебронирования билетов из перегруженных колл-центров в мобильные приложения. Новые системы позволяют компаниям реагировать на сбои, предсказывать их и предлагать персонализированные решения, минимизируя стресс для путешественников. При этом автоматизированные системы не всегда справляются со сложными случаями. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицей вернись в стужу января.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели накануне телефонный разговор. Лидеры обсудили итоги визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что у властей России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
0: Мир.
1: США и Иран вновь обмениваются ударами. Во вторник Вашингтон атаковал несколько иранских танкеров вблизи острова Харк в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по американской базе «Эль-Азрак» в Иордании и предупредил об ударах по танкерам у терминалов Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщают восточные медиа.
0: Россия.
1: Сегодня и завтра россияне могут принять участие в публичном тестировании системы дистанционного электронного голосования. Тестовое голосование в интернете проводит ЦИК и Минцифры. Они проверят работу системы и дают избирателям возможность заранее разобраться в процедуре дистанционного голосования. Тренировка будет идти с 8 утра 9 сентября до 8 вечера 10 сентября по местному времени каждого региона. У большинства россиян 23% ежемесячный доход составляет от 60 до 100 тысяч рублей. Примерно 21% получает ежемесячно свыше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую 9 сентября изучила РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании по всему миру переходят на системы искусственного интеллекта для автоматического перебронирования рейсов. Как сообщает аналитика отрасли, перевозчики стремятся перенести процесс перебронирования билетов из перегруженных колл-центров в мобильные приложения. Новые системы позволяют компаниям реагировать на сбои, предсказывать их и предлагать персонализированные решения, минимизируя стресс для путешественников. При этом автоматизированные системы не всегда справляются со сложными случаями. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

миллиардеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о дорожной карте относительно мирных переговоров по Украине. По словам Рубио, дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине может быть разработана в ближайшие недели. Госсекретарь подчеркнул, что не хочет проявлять излишний оптимизм по этой теме, но и пессимизма не испытывает.
2: Мир.
1: В Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председателем новой сессии является министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября.
2: Россия.
1: Минпросвещение обозначило продолжительность школьных уроков. В первом классе они могут длиться от 35 до 40 минут, а во втором и одиннадцатом классах – до 45 минут. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, а перемена для приема пищи – минимум 20 минут. Для первоклассников предусматривается динамическая пауза от 40 минут.
2: Туризм.
1: Путешествия на период золотой осени самые доступные в Уфу, Дербент и Архангельск. Снять жилье там можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки. Немного дороже будет в Старой Руси, Иванове, Петрозаводске, Рыбинске. В целом по России снять жилье в бархатный сезон можно за 4400 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру».
2: Транспорт.
1: На маршрут Екатеринбург-Петербург выйдет двухэтажный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, первым регулярным двухэтажным поездом на этой линии станет состав 71-72 «Демидовский экспресс». Фирменный поезд приступит к перевозкам с 3 декабря. В состав поезда входят вагоны СВ и купе с душевыми, кондиционером и розетками. Есть вагон-ресторан и детское купе. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: пробуют они. Я лучше пережду.
1: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о дорожной карте относительно мирных переговоров по Украине. По словам Рубио, дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине может быть разработана в ближайшие недели. Госсекретарь подчеркнул, что не хочет проявлять излишний оптимизм по этой теме, но и пессимизма не испытывает.
2: Мир.
1: В Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председателем новой сессии является министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября.
2: Россия.
1: Минпросвещение обозначило продолжительность школьных уроков. В первом классе они могут длиться от 35 до 40 минут, а во втором и одиннадцатом классах – до 45 минут. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, а перемена для приема пищи – минимум 20 минут. Для первоклассников предусматривается динамическая пауза от 40 минут.
2: Туризм.
1: Путешествия на период золотой осени самые доступные в Уфу, Дербент и Архангельск. Снять жилье там можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки. Немного дороже будет в Старой Руси, Иванове, Петрозаводске, Рыбинске. В целом по России снять жилье в бархатный сезон можно за 4400 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру».
2: Транспорт.
1: На маршрут Екатеринбург-Петербург выйдет двухэтажный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, первым регулярным двухэтажным поездом на этой линии станет состав 71-72 «Демидовский экспресс». Фирменный поезд приступит к перевозкам с 3 декабря. В состав поезда входят вагоны СВ и купе с душевыми, кондиционером и розетками. Есть вагон-ресторан и детское купе. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
18: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: Дорожное радио. Небо.

слышит. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели накануне телефонный разговор. Лидеры обсудили итоги визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что у властей России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
2: Мир.
1: США и Иран вновь обмениваются ударами. Во вторник Вашингтон атаковал несколько иранских танкеров вблизи острова Харк в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по американской базе «Эль-Азрак» в Иордании и предупредил об ударах по танкерам у терминалов Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщают восточные медиа.
2: Россия.
1: Сегодня и завтра россияне могут принять участие в публичном тестировании системы дистанционного электронного голосования. Тестовое голосование в интернете проводит ЦИК и Минцифры. Они проверят работу системы и дают избирателям возможность заранее разобраться в процедуре дистанционного голосования. Тренировка будет идти с 8 утра 9 сентября до 8 вечера 10 сентября по местному времени каждого региона. У большинства россиян 23% ежемесячный доход составляет от 60 до 100 тысяч рублей. Примерно 21% получает ежемесячно свыше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую 9 сентября изучила РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Авиакомпании по всему миру переходят на системы искусственного интеллекта для автоматического перебронирования рейсов. Как сообщает аналитика отрасли, перевозчики стремятся перенести процесс перебронирования билетов из перегруженных колл-центров в мобильные приложения. Новые системы позволяют компаниям реагировать на сбои, предсказывать их и предлагать персонализированные решения, минимизируя стресс для путешественников. При этом автоматизированные системы не всегда справляются со сложными случаями. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели накануне телефонный разговор. Лидеры обсудили итоги визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что у властей России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
2: Мир.
1: США и Иран вновь обмениваются ударами. Во вторник Вашингтон атаковал несколько иранских танкеров вблизи острова Харк в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по американской базе «Эль-Азрак» в Иордании и предупредил об ударах по танкерам у терминалов Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщают восточные медиа.
2: Россия.
1: Сегодня и завтра россияне могут принять участие в публичном тестировании системы дистанционного электронного голосования. Тестовое голосование в интернете проводит ЦИК и Минцифры. Они проверят работу системы и дают избирателям возможность заранее разобраться в процедуре дистанционного голосования. Тренировка будет идти с 8 утра 9 сентября до 8 вечера 10 сентября по местному времени каждого региона. У большинства россиян 23% ежемесячный доход составляет от 60 до 100 тысяч рублей. Примерно 21% получает ежемесячно свыше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую 9 сентября изучила РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Авиакомпании по всему миру переходят на системы искусственного интеллекта для автоматического перебронирования рейсов. Как сообщает аналитика отрасли, перевозчики стремятся перенести процесс перебронирования билетов из перегруженных колл-центров в мобильные приложения. Новые системы позволяют компаниям реагировать на сбои, предсказывать их и предлагать персонализированные решения, минимизируя стресс для путешественников. При этом автоматизированные системы не всегда справляются со сложными случаями. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
17: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о дорожной карте относительно мирных переговоров по Украине. По словам Рубио, дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине может быть разработана в ближайшие недели. Госсекретарь подчеркнул, что не хочет проявлять излишний оптимизм по этой теме, но и пессимизма не испытывает.
2: Мир.
1: В Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председателем новой сессии является министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября.
2: Россия.
1: Минпросвещение обозначило продолжительность школьных уроков. В первом классе они могут длиться от 35 до 40 минут, а во втором и одиннадцатом классах – до 45 минут. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, а перемена для приема пищи – минимум 20 минут. Для первоклассников предусматривается динамическая пауза от 40 минут.
2: Туризм.
1: Путешествия на период золотой осени самые доступные в Уфу, Дербент и Архангельск. Снять жилье там можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки. Немного дороже будет в Старой Руси, Иванове, Петрозаводске, Рыбинске. В целом по России снять жилье в бархатный сезон можно за 4400 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру».
2: Транспорт.
1: На маршрут Екатеринбург-Петербург выйдет двухэтажный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, первым регулярным двухэтажным поездом на этой линии станет состав 7172 «Демидовский экспресс». Фирменный поезд приступит к перевозкам с 3 декабря. В состав поезда входят вагоны СВ и купе с душевыми, кондиционером и розетками. Есть вагон-ресторан и детское купе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 12 сентября в гостях.

Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

Стас Пьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о дорожной карте относительно мирных переговоров по Украине. По словам Рубио, дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине может быть разработана в ближайшие недели. Госсекретарь подчеркнул, что не хочет проявлять излишний оптимизм по этой теме, но и пессимизма не испытывает.
2: Мир.
1: В Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председателем новой сессии является министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября.
2: Россия.
1: Минпросвещение обозначило продолжительность школьных уроков. В первом классе они могут длиться от 35 до 40 минут, а во втором и одиннадцатом классах – до 45 минут. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, а перемена для приема пищи – минимум 20 минут. Для первоклассников предусматривается динамическая пауза от 40 минут.
2: Туризм.
1: Путешествия на период золотой осени самые доступные в Уфу, Дербент и Архангельск. Снять жилье там можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки. Немного дороже будет в Старой Руси, Иванове, Петрозаводске, Рыбинске. В целом по России снять жилье в бархатный сезон можно за 4400 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Суточный.ру».
2: Транспорт.
1: На маршрут Екатеринбург-Петербург выйдет двухэтажный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, первым регулярным двухэтажным поездом на этой линии станет состав 7172 «Демидовский экспресс». Фирменный поезд приступит к перевозкам с 3 декабря. В состав поезда входят вагоны СВ и купе с душевыми, кондиционером и розетками. Есть вагон-ресторан и детское купе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте

0: Ставьте доллары и евро по самому горячему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масёл Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масёл Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масёл Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Оценка и пострадавших от атак беспилотников складов в России займутся власти и компании. Эта работа будет проведена до конца года. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Роман Чекушев. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках со стороны Украины, пока рано, отметил Чекушев. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Страны, поддерживающие Украину, направили ей за последний год более 10 миллиардов долларов. Эти средства предназначены для закупки американского вооружения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
2: Туризм.
1: Россия близка к заключению соглашения о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Помимо этого, российская сторона предлагает индонезийским и малайзийским авиакомпаниям запустить новые рейсы в Россию. Об этом рассказали в Минэкономразвитии России. Там напомнили, что в прошлом году были заключены соглашения о безвизе с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией.
2: Россия.
1: Наличных в кошельке у россиян в среднем 3,5 тысячи рублей. Мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, женщины – 2900. Это выяснили аналитики компании «Суперджоп» и «Просто». Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, носят с собой 2700 рублей наличными. А те, чья зарплата превышает 150

Это выяснили аналитики компании SuperJob и Просто. Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, носят с собой 2700 рублей наличными, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч – 4700 рублей. Транспорт.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Оценка и пострадавших от атак беспилотников складов в России займутся власти и компании. Эта работа будет проведена до конца года. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Роман Чекушев. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках со стороны Украины, пока рано, отметил Чекушев. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Страны, поддерживающие Украину, направили ей за последний год более 10 миллиардов долларов. Эти средства предназначены для закупки американского вооружения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
2: Туризм.
1: Россия близка к заключению соглашения о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Помимо этого, российская сторона предлагает индонезийским и малайзийским авиакомпаниям запустить новые рейсы в Россию. Об этом рассказали в Минэкономразвитии России. Там напомнили, что в прошлом году были заключены соглашения о безвизе с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией.
2: Россия.
1: Наличных в кошельке у россиян в среднем 3,5 тысячи рублей. Мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, женщины – 2900. Это выяснили аналитики компании «Суперджоп» и «Просто». Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, носят с собой 2700 рублей наличными, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч – 4700 рублей.
2: Транспорт.
1: «Волга» расширяет свою дилерскую сеть. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент выставочные залы имеются в 35 городах России. Там открыты 80 автосалонов. Первые центры открылись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и прочих. Затем сеть пополнилась центрами в Самаре, Барнауле и Кемерове, Пензе, Смоленске и других городах. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго.

0: любого типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дорожное радио представляет.
9: Клима.
10: Мишель Клима.
9: Очень приятно, Мария.
10: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
11: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
12: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Рост заболеваемости ОРВИ в России придется на середину сентября. Факторы сезонного подъема инфекций, увеличение числа контактов после начала учебного года и возвращение людей к обычному режиму жизни после отпусков. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2: Россия.
1: Банки повышают ставки по коротким депозитам, а доходность долгосрочных продуктов снизилась. Основной причиной такой политики банков стал значительный отток средств населения. Кредитные организации вынуждены заманивать клиентов высокими процентами по коротким продуктам, чтобы закрыть кассовые разрывы. Об этом сообщил президент региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков.
2: Мир.
1: США видят нежелание Европы участвовать в переговорах по Украине. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, если дойдет до трехсторонних мирных переговоров по Украине, Соединенные Штаты окажутся в их центре, поскольку европейцы не хотят участвовать в переговорном процессе.
2: Россия.
1: На маркетплейсах больше всего закупаются жители регионов. За год общий оборот двух крупнейших маркетплейсов страны достиг 5,4 триллиона рублей, и из этой суммы только около 26% приходится на Москву и Подмосковье. А свыше 73% совокупных продаж маркетплейсов обеспечивают регионы. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Кокок Групп».
2: Транспорт.
1: Стереотипы о дешевых и некачественных автозапчастях из Китая уходит в прошлое. Как сообщает издание «За рулем», сегодня спрос на китайские запчасти показывает высокий рост. И причины такой перемены лежат не только в цене. Производители КНР выпускают огромное количество действительно качественных запчастей. Именно в Китае сейчас самое современное оборудование, а заводы жестко контролируют качество. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как обезопасить себя от осенних проблем. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурик.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о сезонной безопасности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Тут внезапно выяснилось, что началась осень. Темнеть стало раньше, на дорогах появились первые лужи и опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – причины серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно. На этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Так грязь из-под обгоняющего авто не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка для четкого и яркого освещения. Туман, морось, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленький

0: Такие повреждения, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, это время года – время миграции многих животных. Всего один незамеченный лось на трассе, и хорошо, если все закончится только ремонтом железа. И напоследок – соблюдайте ПДД. Банально, но в сентябре постоянные пробки и завернувшихся отпускников, да и погодные условия не радуют. Лучше не рисковать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азе Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азе Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», 5-й сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы, если все сильно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минпромторг готов оказать поддержку продавцам, пострадавшим от атак на склады «Озон». Ведомство ждет предложений по этому вопросу от платформы. Пока Marketplace не выходил с предложениями, поскольку невозможно в моменте оценить, какой ущерб понесли селлеры. Это большая работа. Такое заявление сделал статс-секретарь и заместитель главы Минпромторга Роман Чекушев.
2: Россия.
1: Банки повышают ставки по коротким депозитам, а доходность долгосрочных продуктов снизилась. Основной причиной такой политики банков стал значительный отток средств населения. Кредитные организации вынуждены заманивать клиентов высокими процентами по коротким продуктам, чтобы закрыть кассовые разрывы. Об этом сообщил президент региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков.
2: Туризм.
1: Россия близка к заключению соглашения о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Помимо этого, российская сторона предлагает индонезийским и малайзийским авиакомпаниям запустить новые рейсы в Россию. Об этом рассказали в Минэкономразвитии России.
2: Россия.
1: В городах-миллионниках увеличилась среднеэтажность домов. За последние 25 лет этот показатель вырос почти в 2,5 раза – до 13 этажей. По средней высоте домов лидирует Москва – чуть выше 16 этажей. Квартиры в домах стали за четверть века просторнее в среднем на 6 квадратных метров. Это показали результаты исследования платформы «Циан».
2: Транспорт.
1: «Волга» расширяет свою дилерскую сеть. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент выставочные залы имеются в 35 городах России. Там открыты 80 автосалонов. Первые центры открылись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и прочих. Затем сеть пополнилась центрами в Самаре, Барнауле и Кемерове, Пензе, Смоленске и других городах. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то.

Проще Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опять назад пустым ехать?
7: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
12: Категория 16+.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о дорожной карте относительно мирных переговоров по Украине. По словам Рубио, дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине может быть разработана в ближайшие недели. Госсекретарь подчеркнул, что не хочет проявлять излишний оптимизм по этой теме, но и пессимизма не испытывает.
2: Мир.
1: В Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председателем новой сессии является министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября.
2: Россия.
1: Минпросвещение обозначило продолжительность школьных уроков. В первом классе они могут длиться от 35 до 40 минут, а во втором и одиннадцатом классах – до 45 минут. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, а перемена для приема пищи – минимум 20 минут. Для первоклассников предусматривается динамическая пауза от 40 минут.
2: Туризм.
1: Путешествия на период золотой осени самые доступные в Уфу, Дербент и Архангельск. Снять жилье там можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки. Немного дороже будет в Старой Руси, Иванове, Петрозаводске, Рыбинске. В целом по России снять жилье в бархатный сезон можно за 4400 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру».
2: Транспорт.
1: На маршрут Екатеринбург-Петербург выйдет двухэтажный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, первым регулярным двухэтажным поездом на этой линии станет состав 7172 «Демидовский экспресс». Фирменный поезд приступит к перевозкам с 3 декабря. В состав поезда входят вагоны СВ и купе с душевыми, кондиционером и розетками. Есть вагон-ресторан и детское купе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о дорожной карте относительно мирных переговоров по Украине. По словам Рубио, дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине может быть разработана в ближайшие недели. Госсекретарь подчеркнул, что не хочет проявлять излишний оптимизм по этой теме, но и пессимизма не испытывает.
2: Мир.
1: В Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председателем новой сессии является министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября.
2: Россия.
1: Минпросвещение обозначило продолжительность школьных уроков. В первом классе они могут длиться от 35 до 40 минут, а во втором и одиннадцатом классах – до 45 минут. Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, а перемена для приема пищи – минимум 20 минут. Для первоклассников предусматривается динамическая пауза от 40 минут.
2: Туризм.
1: Путешествия на период золотой осени самые доступные в Уфу, Дербент и Архангельск. Снять жилье там можно за 3-3,5 тысячи рублей в сутки. Немного дороже будет в Старой Руси, Иванове, Петрозаводске, Рыбинске. В целом по России снять жилье в бархатный сезон можно за 4400 рублей в сутки. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру».
2: Транспорт.
1: На маршрут Екатеринбург-Петербург выйдет двухэтажный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, первым регулярным двухэтажным поездом на этой линии станет состав 7172 «Демидовский экспресс». Фирменный поезд приступит к перевозкам с 3 декабря. В состав поезда входят вагоны СВ и купе с душевыми, кондиционером и розетками. Есть вагон-ресторан и детское купе. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Дорожная радио. Радио представляет.
8: Клима.
9: Мишель Климон.
8: Очень приятно, Мария.
10: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
11: Из-за вас.
8: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
12: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Оценка и пострадавших от атак беспилотников складов в России займутся власти и компании. Эта работа будет проведена до конца года. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Роман Чекушев. Говорить о полном восстановлении логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках со стороны Украины, пока рано, отметил Чекушев. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Страны, поддерживающие Украину, направили ей за последний год более 10 миллиардов долларов. Эти средства предназначены для закупки американского вооружения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
2: Туризм.
1: Россия близка к заключению соглашения о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией. Помимо этого, российская сторона предлагает индонезийским и малайзийским авиакомпаниям запустить новые рейсы в Россию. Об этом рассказали в Минэкономразвитии России. Там напомнили, что в прошлом году были заключены соглашения о безвизе с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией.
2: Россия.
1: Наличных в кошельке у россиян в среднем 3,5 тысячи рублей. Мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, женщины – 2900. Это выяснили аналитики компании «Суперджоп» и «Просто». Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, носят с собой 2700 рублей наличными. А те, чья зарплата превышает 150 тысяч – 4700 рублей.
2: Транспорт.
1: «Волга» расширяет свою дилерскую сеть. Как сообщили в пресс-службе марки, на данный момент выставочные залы имеются в 35 городах России. Там открыты 80 автосалонов. Первые центры открылись в крупнейших городах – Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и прочих. Затем сеть пополнилась центрами в Самаре, Барнауле и Кемерове, Пензе, Смоленске и других городах. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, историю какого российского региона рассказывает маршрут «Кресловая гора», что за гастромаршруты организовали в Таиланде и какие фильмы покажут на кинофестивале в Ингушетии. Новое «Путешествие с удовольствием» составит вам компанию в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: выпустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете историю какого российского региона рассказывает маршрут «Кресловая гора», что за гастромаршруты организовали в Таиланде и какие фильмы покажут на кинофестивале в Ингушетии.
3: Добро пожаловать!
2: Чингисхана и его верного коня, зайца и духа леса можно встретить на новой экотропе в Забайкальском крае. Бесплатный 5-километровый маршрут «Кресловая гора» в 70 километрах от Читы открывается в сентябре. Организовали маршрут с тем, чтобы познакомить туристов с историей коренных народов региона. А Чингисхан и заяц встречаются на тропе в виде скульптур. Здесь есть еще кресло Чингисхана и хранители горы. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», в самом начале пути можно отсканировать QR-код, который покажет карту маршрута. Аналогичные коды встречаются и на табличках рядом с объектами на тропе. Этими QR-метками можно запустить аудиогид.
3: Обеденный перерыв.
2: Главными точками на новом тур-маршруте в Таиланде стали фруктовые сады и фермы. На их основе разработали 4 фруктовых маршрута по югу королевства под общим названием «Южные тайские фрукты». Этими турами предлагают воспользоваться в следующем году. Сразу намечены места и даты дегустаций, указано расположение садов с главными природными и культурными достопримечательностями той или иной провинции. Весь расклад по маршрутам, а также перечень фруктов, характерных для разных районов Таиланда, приводится на сайте Ассоциации туроператоров России.
3: Это надо видеть.
2: Кинематографисты готовят свои работы для фестиваля в Ингушетии. Здесь и в конце октября представят картины, объединенные темой героизма. Как сообщает Интерфакс, 12-й международный кинофестиваль «Золотая башня» состоится 25-28 октября. Ленты российских и зарубежных режиссеров покажут на 10 фестивальных площадках в городах республики. Смотреть кино вместе с гостями фестиваля непременно будет и жюри, которое выберет победителей в 9 номинациях. Лучший полнометражный игровой фильм, лучший короткометражный фильм и в других. А наиболее выдающейся картине будет присуждена главная награда фестиваля – Гран-при «Золотая башня».
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQJ 7. Впечатлить друзей.
2: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президенты России и США в ходе телефонного разговора, который состоялся 8 сентября, обсуждали в том числе возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишет «Известия», предполагается, что встречу могут провести в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О такой возможности говорил и помощник президента Юрий Ушаков.
0: Мир.
1: Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что европейские страны готовы вести диалог с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. В интервью газете «Бильд» дипломат также отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение международной напряженности. В частности, речь идет о предложении ввести перемирие в акватории Черного моря. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия остается открытой к урегулированию конфликта мирным путем и приветствует усилия других стран в этом вопросе.
0: Россия.
1: Самозанятые, которые работают через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. Он пояснил, что нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Минздрав прокомментировал данные об устойчивом к лекарствам штамме туберкулеза. Ранее «Известия» со ссылкой на исследование группы ирландских ученых писали, что такой штамм распространяется в России. В Минздраве пояснили, что он не новый и впервые был обнаружен в 2006 году. При этом система здравоохранения страны имеет все необходимые ресурсы для борьбы с этим штаммом. Кроме того, Россия не зависит от импорта в деле борьбы с туберкулезом.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок вышел на второе место в Европе. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на августовские данные компании Global Data. Отмечается, что за месяц авторынок нашей страны поднялся в рейтинге на 3 строчки. В августе в России было продано почти 115 тысяч новых легковушек, больше только в Германии – 212 тысяч. Третье место занимает Франция, далее идут Великобритания и Италия.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Кружит земля.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как шаман готовится к концерту Игоря Бутмана. Какие трогательные строки посвятила Алсу своей дочери, а также узнаем, какие кадры в личном блоге опубликовала Юлия Ковальчук. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Певица Алсу трогательно поздравила свою старшую дочь Софину с днем рождения. Артистка поделилась в личном блоге совместными фотографиями и призналась, что до сих пор не может поверить, что она мама уже 20-летнего человека. Алсу рассказала, как сильно гордится дочерью, отметив ее доброе сердце, мудрость, трудолюбие и упорство. При этом певица призналась, сколько бы лет ни исполнилось Софине, для нее она навсегда останется ребенком. В завершение Алсу пожелала дочери, чтобы все ее мечты обязательно сбывались, а жизнь берегла и дарила больше поводов для улыбок. Шаман в социальных сетях поделился подготовкой к юбилейному концерту Игоря Бутмана. На сцене артист исполнит одну из своих песен, но зрители услышат ее в совершенно новом звучании. Композицию представят в джазовой обработке, а аккомпанировать будет сам народный артист.
0: Музыкальное обозрение.
2: Юлия Ковальчук – певица, любящая жена и мама двух прекрасных дочерей – Амелии и Алисии. Артистка часто делится с подписчиками моментами из своей жизни и показывает не только рабочие будни, но и простые семейные моменты. На этот раз Юлия опубликовала серию селфи, сделанных во время отдыха, дома и в машине. И написала забавную фразу: «Мамы бывают разные, милые в наклейках и страстные, но всем одинаково нравится, если мама твоя улыбается». Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
1: Дорожное радио представляет.
13: Клима.
14: Мишель Клима.
13: Очень приятно, Мария.
14: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
15: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
16: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: о главном.
1: Дефицит бюджета с января по август составил почти 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Это следует из предварительной оценки, опубликованной на сайте Минфина. Комментируя информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно обеспечена. Дефицит бюджета – это подвижный показатель, и он не должен вызывать опасений. Песков также отметил, что вопрос о повышении налогов из-за дефицита бюджета нет на повестке. На сентябрьских выборах готовы проголосовать почти 70% россиян. Это следует из материалов Центризбиркома, который приводит ТАСС. Отмечается, что из тех, кто будет голосовать, большинство, порядка 80%, придут на участки. Отдать свой голос через систему «Мобильный избиратель» планирует менее 1%. Напомню, с 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Также пройдут выборы в законодательные собрания и высших должностных лиц ряда регионов страны.
0: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич подписал указы о роспуске парламента страны и назначении новых выборов. Они пройдут 25 октября. Ранее Вучич говорил, что уйдет в отставку с поста президента через несколько дней после объявления даты парламентских выборов. Он возглавит список правящей сербско-прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры.
0: Россия.
1: Численность бурого медведя в России в настоящее время составляет почти 308 тысяч особей. Больше всего животных обитает в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минприроды. Там отметили, что с 1990 года популяция бурого медведя в стране увеличилась почти в 2,5 раза. Добавлю, в конце лета и начале сентября в ряде регионов страны участились выходы медведей к людям. Власти вводят режимы повышенной готовности, закрывают туристические маршруты и усиливают меры безопасности в населенных пунктах.
0: Транспорт.
1: Ввоз автомобилей по альтернативным схемам за год вырос на 69%. В августе таким образом в страну привезли более 22 тысяч новых легковушек. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что доля альтернативных поставок в общем объеме импорта, который составил около 38 тысяч штук, достигла 59%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости. На Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Лолита легко находит общий язык с молодежью и умеет поддержать школьников. По своему опыту певица знает, плохих оценок бояться не стоит. Часто побеждают именно троечники, а главные экзамены устраивает взрослая жизнь. Пусть вам попадаются легкие билеты, а жизненный путь будет приятнее. С Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Дефицит бюджета с января по август составил почти 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Это следует из предварительной оценки, опубликованной на сайте Минфина. Комментируя информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно обеспечена. Дефицит бюджета – это подвижный показатель, и он не должен вызывать опасений. Песков также отметил, что вопрос о повышении налогов из-за дефицита бюджета нет на повестке. На сентябрьских выборах готовы проголосовать почти 70% россиян. Это следует из материалов Центра сберкома, который приводит ТАСС. Отмечается, что из тех, кто будет голосовать, большинство, порядка 80%, придут на участки. Отдать свой голос через систему «Мобильный избиратель» планирует менее 1%. Напомню, с 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Также пройдут выборы в законодательные собрания и высших должностных лиц ряда регионов страны.
2: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич подписал указы о роспуске парламента страны и назначении новых выборов. Они пройдут 25 октября. Ранее Вучич говорил, что уйдет в отставку с поста президента через несколько дней после объявления даты парламентских выборов. Он возглавит список правящей сербско-прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры.
2: Россия.
1: Численность бурого медведя в России в настоящее время составляет почти 308 тысяч особей. Больше всего животных обитает в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минприроды. Там отметили, что с 1990 года популяция бурого медведя в стране увеличилась почти в 2,5 раза. Добавлю, в конце лета и начале сентября в ряде регионов страны участились выходы медведей к людям. Власти вводят режимы повышенной готовности, закрывают туристические маршруты и усиливают меры безопасности в населенных пунктах.
2: Транспорт.
1: Ввоз автомобилей по альтернативным схемам за год вырос на 69%. В августе таким образом в страну привезли более 22 тысяч новых легковушек. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что доля альтернативных поставок в общем объеме импорта, который составил около 38 тысяч штук, достигла 59%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
17: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-0053-3586, Москва. В приложении АОТ-Банк 0+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
2: – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дорожное радио представляет.
4: Клима.
5: Мишель Климон.
4: Очень приятно, Мария.
6: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
7: Из-за вас.
4: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
8: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо.
1: Знаю,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президенты России и США в ходе телефонного разговора, который состоялся 8 сентября, обсуждали в том числе возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишет «Известия», предполагается, что встречу могут провести в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О такой возможности говорил и помощник президента Юрий Ушаков.
2: Мир.
1: Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что европейские страны готовы вести диалог с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. В интервью газете «Бильд» дипломат также отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение международной напряженности. В частности, речь идет о предложении ввести перемирие в акватории Черного моря. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия остается открытой к урегулированию конфликта мирным путем и приветствует усилия других стран в этом вопросе.
2: Россия.
1: Самозанятые, которые работают через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он пояснил, что нововведения направлены на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Минздрав прокомментировал данные об устойчивом к лекарствам штамме туберкулеза. Ранее «Известия» со ссылкой на исследование группы ирландских ученых писали, что такой штамм распространяется в России. В Минздраве пояснили, что он не новый и впервые был обнаружен в 2006 году. При этом система здравоохранения страны имеет все необходимые ресурсы для борьбы с этим штаммом. Кроме того, Россия не зависит от импорта в деле борьбы с туберкулезом.
2: Транспорт.
1: Российский авторынок вышел на второе место в Европе. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на августовские данные компании Global Data. Отмечается, что за месяц авторынок нашей страны поднялся в рейтинге на 3 строчки. В августе в России было продано почти 115 тысяч новых легковушек, больше только в Германии – 212 тысяч. Третье место занимает Франция, далее идут Великобритания и Италия.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Очень сложно.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для Дорожного.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президенты России и США в ходе телефонного разговора, который состоялся 8 сентября, обсуждали в том числе возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишет «Известия», предполагается, что встречу могут провести в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О такой возможности говорил и помощник президента Юрий Ушаков.
0: Мир.
1: Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что европейские страны готовы вести диалог с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. В интервью газете «Бильд» дипломат также отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение международной напряженности. В частности, речь идет о предложении ввести перемирие в акватории Черного моря. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия остается открытой к урегулированию конфликта мирным путем и приветствует усилия других стран в этом вопросе.
0: Россия.
1: Самозанятые, которые работают через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он пояснил, что нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Минздрав прокомментировал данные об устойчивом к лекарствам штамме туберкулеза. Ранее «Известия» со ссылкой на исследование группы ирландских ученых писали, что такой штамм распространяется в России. В Минздраве пояснили, что он не

новый и впервые был обнаружен в 2006 году. При этом система здравоохранения страны имеет все необходимые ресурсы для борьбы с этим штаммом. Кроме того, Россия не зависит от импорта в деле борьбы с туберкулезом.

0: «Автостат» со ссылкой на августовские данные компании Global Data. Отмечается, что за месяц авторынок нашей страны поднялся в рейтинге на 3 строчки. В августе в России было продано почти 115 тысяч новых легковушек, больше только в Германии – 212 тысяч. Третье место занимает Франция, далее идут Великобритания и Италия.
1: Новости на Дорожном радио.

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.

0: Кому Доминик Джокер подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
17: Он не изменил.
16: Горько.
17: В нашей семье давно нет любви.
16: Горько.
17: Все разрушилось. Все.
16: Но если уж горько, то пусть только...

0: Только на свадьбе.
1: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дефицит бюджета с января по август составил почти 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Это следует из предварительной оценки, опубликованной на сайте Минфина. Комментируя информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно обеспечена. Дефицит бюджета – это подвижный показатель, и он не должен вызывать опасений. Песков также отметил, что вопрос о повышении налогов из-за дефицита бюджета нет на повестке. На сентябрьских выборах готовы проголосовать почти 70% россиян. Это следует из материалов Центризбиркома, который приводит ТАСС. Отмечается, что из тех, кто будет голосовать, большинство, порядка 80%, придут на участки. Отдать свой голос через систему «Мобильный избиратель» планирует менее 1%. Напомню, с 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Также пройдут выборы в законодательные собрания и высших должностных лиц ряда регионов страны.
0: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич подписал указы о роспуске парламента страны и назначении новых выборов. Они пройдут 25 октября. Ранее Вучич говорил, что уйдет в отставку с поста президента через несколько дней после объявления даты парламентских выборов. Он возглавит список правящей сербско-прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры.
0: Россия.
1: Численность бурого медведя в России в настоящее время составляет почти 308 тысяч особей. Больше всего животных обитает

0: В Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минприроды. Там отметили, что с 1990 года популяция бурого медведя в стране увеличилась почти в 2,5 раза. Добавлю, в конце лета и начале сентября в ряде регионов страны участились выходы медведей к людям. Власти вводят режимы повышенной готовности, закрывают туристические маршруты и усиливают меры безопасности в населенных пунктах. Ввоз автомобилей по альтернативным схемам за год вырос на 69%. В августе таким образом в страну привезли более 22 тысяч новых легковушек. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что доля альтернативных поставок в общем объеме импорта, который составил около 38 тысяч штук, достигла 59%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Дефицит бюджета с января по август составил почти 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Это следует из предварительной оценки, опубликованной на сайте Минфина. Комментируя информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно обеспечена. Дефицит бюджета – это подвижный показатель, и он не должен вызывать опасений. Песков также отметил, что вопрос о повышении налогов из-за дефицита бюджета нет на повестке. На сентябрьских выборах готовы проголосовать почти 70% россиян. Это следует из материалов Центра избиркома, который приводит ТАСС. Отмечается, что из тех, кто будет голосовать, большинство, порядка 80%, придут на участки. Отдать свой голос через систему «Мобильный избиратель» планирует менее 1%. Напомню, с 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Также пройдут выборы в законодательные собрания и высших должностных лиц ряда регионов страны.
2: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич подписал указы о роспуске парламента страны и назначении новых выборов. Они пройдут 25 октября. Ранее Вучич говорил, что уйдет в отставку с поста президента через несколько дней после объявления даты парламентских выборов. Он возглавит список правящей сербско-прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры.
2: Россия.
1: Численность бурого медведя в России в настоящее время составляет почти 308 тысяч особей. Больше всего животных обитает в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минприроды. Там отметили, что с 1990 года популяция бурого медведя в стране увеличилась почти в 2,5 раза. Добавлю, в конце лета и начале сентября в ряде регионов страны участились выходы медведей к людям. Власти вводят режимы повышенной готовности, закрывают туристические маршруты и усиливают меры безопасности в населенных пунктах.
2: Транспорт.
1: Ввоз автомобилей по альтернативным схемам за год вырос на 69%. В августе таким образом в страну привезли более 22 тысяч новых легковушек. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что доля альтернативных поставок в общем объеме импорта, который составил около 38 тысяч штук, достигла 59%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
14: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
20: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
21: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
23: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
24: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет это.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дорожные карты по украинскому регулированию, о близости к составлению которых ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва рассчитывает на начало в обозримой перспективе трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Песков подчеркнул, что пока нет мирного плана по Украине, а информация по этому вопросу, которая периодически появляется в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.
0: Мир.
1: Иран вводит запретную для судоходства зону у Ормузского пролива. Об этом заявил представитель Корпуса стражи Исламской революции Хосейн Махеби. По его словам, запретная зона будет начинаться в районе иранского города Чабахар и уходить в часть Оманского залива Аравийского моря. Точные координаты зоны будут объявлены позже. Представитель КСИР подчеркнул, что в случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Тем временем на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта в мире вновь дорожает нефть. Согласно биржевым данным, стоимость топлива на торгах в среду поднималась выше $101 за баррель. Такая высокая цена зафиксирована впервые с 24

0: 16 июля.
1: Россия.
0: В Роскачестве дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике. Эксперты ведомства, слова которых приводят «Известия», отмечают, что температура внутри холодильника не везде одинаковая. На дверце она всегда выше, до плюс 10, поэтому хранить там молоко, яйца и творог нельзя. Для мяса и рыбы наиболее подходящее место – самая холодная зона у задней стенки. Молочные продукты не должны находиться рядом с растительными. При этом между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
1: Транспорт.
0: Поездки в такси с детьми должны стать доступнее, комфортнее и безопаснее. На это направлена дорожная карта, разработанная и утвержденная Минтрансом совместно с Яндекс.Такси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дорожные карты по украинскому регулированию, о близости к составлению которых ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва рассчитывает на начало в обозримой перспективе трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Песков подчеркнул, что пока нет мирного плана по Украине, а информация по этому вопросу, которая периодически появляется в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.
0: Мир.
1: Иран вводит запретную для судоходства зону у Ормузского пролива. Об этом заявил представитель Корпуса стражи Исламской революции Хосейн Махиби. По его словам, запретная зона будет начинаться в районе иранского города Чабахар и уходить в часть Оманского залива Аравийского моря. Точные координаты зоны будут объявлены позже. Представитель КСИР подчеркнул, что в случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Тем временем на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта в мире вновь дорожает нефть. Согласно биржевым данным, стоимость топлива на торгах в среду поднималась выше $101 за баррель. Такая высокая цена зафиксирована впервые с 24 июля.
0: Россия.
1: В Роскачестве дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике. Эксперты ведомства, слова которых приводят «Известия», отмечают, что температура внутри холодильника не везде одинаковая. На дверце она всегда выше, до плюс 10, поэтому хранить там молоко, яйца и творог нельзя. Для мяса и рыбы наиболее подходящее место – самая холодная зона у задней стенки. Молочные продукты не должны находиться рядом с растительными. При этом между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
0: Транспорт.
1: Поездки в такси с детьми должны стать доступнее, комфортнее и безопаснее. На это направлена дорожная карта, разработанная и утвержденная Минтрансом совместно с Яндекс.Такси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,5.

0: 3,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У меня сегодня день рождения. В этот день я хочу пожелать себе, любимой, крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, везения. Поставьте, пожалуйста, для меня песню Игоря Николаева «Большое спасибо, Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу для меня исполнить песню «Какая ты странная». Спасибо, Дорожное радио. Всем желаю здоровья, удачи, успехов.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Суворову Веру. У нее сегодня день рождения, это я. И пожелать всего самого доброго, светлого. И хочу поставить песню Тони. Я хочу сказать тебе, любимая. Каждый день слушаю Дорожное радио. Огромное вам спасибо всем сотрудникам и привет всем слушателям.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! 9 сентября, юбилейный день рождения у прекрасной, отзывчивой, доброй женщины, мамы, бабушки Валентины Васильевны Шмаковой. И в качестве поздравления поставьте, пожалуйста, песню группы «Белый день» «Именинница». С пожеланиями крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего и доброго. С любовью и уважением, Соколовой, Региня, Климовой, Тулины, Шукаловой, Конецкие, Вострецовы. Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.
2: Столы накрыты,

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет любимому мужу и поставить для него песню Дениса Клявера «Спасибо, Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню Залкина «Одинокая ветка сирени». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтар. Хочу поздравить своего друга, не Горелого Сергея. Ну что, Серег, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Все задумал, вот такие вот стремящие, все твои мечты сбылись. Ну и для тебя споет Александр Розман «Налетела грусть». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

сестра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: наш день мы мазаны одним миром.
1: Добрый вечер! Звоните еще!
2: Здравствуйте, Дорожное радио! Сегодня день рождения отмечает моя любимая подруга. Хочу пожелать ей любви, здоровья, счастья и удачи. Целую, люблю. Спасибо вам большое, Дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего папу Александра. Пожелать ему крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Поставьте, пожалуйста, веселую песню в честь юбилея. Спасибо, Дорожное радио!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Елене. Поставьте песню «Краски», «Море». Спасибо, Дорожное радио.

0: Ответил на море.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Дорожное радио. Хочу передать привет своим дорогим коллегам. Прошу поставить песню «ВВВ Ленинград». Спасибо, Дорожное радио, и всем хорошего настроения.
3: Оп!

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Передаю привет своей подруге Ангелине. Поздравляю ее с новым рабочим местом. Надеюсь, все у нее будет хорошо. Добрые коллеги, хорошая зарплата и все прочее-прочее. Надеюсь, все будет у нее круто. Огромное спасибо! Всем хорошего вечера!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
7: Дорожное радио представляет.
8: Клима.
9: Мишель Клима.
8: Очень приятно.

0: нужно, Мария?
1: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
2: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас!
3: «Охота на императора». В кино с 10 сентября. 12+.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
5: Всегда в это время.
4: На Дорожном радио.
6: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить друга с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья, радости и везения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Мы с дочкой очень хотим поздравить нашего любимого мужа и папу с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, для него песню Трофима «Дальнобойная». Спасибо, Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о сезонной безопасности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Тут внезапно выяснилось, что началась осень. Темнеть стало раньше, на дорогах появились первые лужи и опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – причины серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно. На этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Так грязь из-под обгоняющего авто не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка для четкого и яркого освещения. Туман, морось, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленькие повреждения, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, это время года – время миграции многих животных. Всего один незамеченный лось на трассе, и хорошо, если все закончится только ремонтом железа. И напоследок – соблюдайте ПДД. Банально, но в сентябре постоянные пробки и завернувшихся отпускников, да и погодные условия не радуют. Лучше не рисковать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению украинского конфликта, если бы перестали оказывать прямую военную помощь Киеву. Об этом сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. Он отметил, что Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления контактов с украинской стороной и выразил мнение, что Абу-Даби мог бы вновь стать площадкой для трехсторонних переговоров в случае их возобновления. Санитарные требования, которые действуют в России, являются одними из самых лучших в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совместной с президентом Вьетнама То Ламом церемонии открытия по видеосвязи лаборатории по изучению и профилактике инфекционных заболеваний в Ханое. Добавлю, То Лам находится с визитом в России. В ходе переговоров с Путиным он сообщил, что Вьетнам считает отношения с нашей страной приоритетными. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество России и Вьетнама идет по многим направлениям. Авиакомпания Air Arabia, по предварительным данным, планирует возобновить полеты в Россию. Предполагается, что самолеты будут летать по маршруту между городом Шарджа в Эмиратах и Москвой. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что Air Arabia приостановила выполнение полетов в нашу страну в июле из-за ближневосточного конфликта. Специалисты рассказали, почему не стоит собирать грибы в дождь. В беседе с порталом 360.ru биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что в дождь грибы набирают много воды и быстро портятся. Также, по словам Сафонова, после заморозков грибы подмерзают, из-за чего при оттаивании теряют вкус, быстро портятся и становятся просто опасными. Биолог отметил, что подходящей погодой для сбора грибов считается умеренное тепло около 15-20 градусов. После дождя лучше собирать урожай через 1-2 дня. Дольше всего в эконом-сегменте на вторичном рынке продается «Шевроле Нива». Средняя цена подержанной машины – 729 тысяч рублей, а средний срок продажи – 68 дней. «Лада Ларгус», классическая «Нива» и «Форд Фокус» ждут своих покупателей чуть больше 60 дней. Таковы данные портала «Автору». Отмечается, что в среднем сегменте дольше остальных, примерно 69 дней, продается Kia Optima. Toyota Camry и Skoda Octavia уходят примерно за 55 дней. Ну а самый долгий срок продажи на вторичном рынке у BMW 5 серии – 84 дня.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для Дорожного радио.

земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

Тима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне

артистка моя, худоберчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Катя Лель всегда в движении. Минувшим летом артистка увлеклась падл-теннисом, а на отдыхе в Египте занялась флай-йогой в гамаках. Говорит, что самое сложное – это встать с шезлонга или с кровати и отправиться на занятия. Пусть в любых начинаниях вам помогает хорошая музыка на дорожном радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурик.

водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президенты России и США в ходе телефонного разговора, который состоялся 8 сентября, обсуждали в том числе возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишет «Известия», предполагается, что встречу могут провести в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О такой возможности говорил и помощник президента Юрий Ушаков.
0: Мир.
1: Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что европейские страны готовы вести диалог с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. В интервью газете «Бильд» дипломат также отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение международной напряженности. В частности, речь идет о предложении ввести перемирие в акватории Черного моря. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия остается открытой к урегулированию конфликта мирным путем и приветствует усилия других стран в этом вопросе.
0: Россия.
1: Самозанятые, которые работают через агрегаторы и маркетплейсы, они смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он пояснил, что нововведения направлены на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Минздрав прокомментировал данные об устойчивом к лекарствам штамме туберкулеза. Ранее «Известия» со ссылкой на исследование группы ирландских ученых писали, что такой штамм распространяется в России. В Минздраве пояснили, что он не новый и впервые был обнаружен в 2006 году. При этом система здравоохранения страны имеет все необходимые ресурсы для борьбы с этим штаммом. Кроме того, Россия не зависит от импорта в деле борьбы с туберкулезом.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок вышел на второе место в Европе. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на августовские данные компании Global Data. Отмечается, что за месяц авторынок нашей страны поднялся в рейтинге на 3 строчки. В августе в России было продано почти 115 тысяч новых легковушек, больше только в Германии – 212 тысяч. Третье место занимает Франция, далее идут Великобритания и Италия.
0: Новости на Дорожном радио.

Наташа Королева знает секрет идеальных вареников с вишней. Рецепт прост. Заварное тесто на кипятке, свежая сезонная ягода и ручная лепка. А еще желание порадовать домашней едой своих близких. Уютного вам вечера. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президенты России и США в ходе телефонного разговора, который состоялся 8 сентября, обсуждали в том числе возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как пишет «Известия», предполагается, что встречу могут провести в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О такой возможности говорил и помощник президента Юрий Ушаков.
2: Мир.
1: Глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что европейские страны готовы вести диалог с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. В интервью газете «Бильд» дипломат также отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение международной напряженности. В частности, речь идет о предложении ввести перемирие в акватории Черного моря. Добавлю, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия остается открытой к урегулированию конфликта мирным путем и приветствует усилия других стран в этом вопросе.
2: Россия.
1: Самозанятые, которые работают через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября. Как пишет ТАСС, об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он пояснил, что нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Минздрав прокомментировал данные об устойчивом к лекарствам штамме туберкулеза. Ранее «Известия» со ссылкой на исследование группы ирландских ученых писали, что такой штамм распространяется в России. В Минздраве пояснили, что он не новый и впервые был обнаружен в 2006 году. При этом система здравоохранения страны имеет все необходимые ресурсы для борьбы с этим штаммом. Кроме того, Россия не зависит от импорта в деле борьбы с туберкулезом.
2: Транспорт.
1: Российский авторынок вышел на второе место в Европе. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на августовские данные компании Global Data. Отмечается, что за месяц авторынок нашей страны поднялся в рейтинге на 3 строчки. В августе в России было продано почти 115 тысяч новых легковушек, больше только в Германии – 212 тысяч. Третье место занимает Франция, далее идут Великобритания и Италия.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Дорожное.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

Старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о сезонной безопасности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Тут внезапно выяснилось, что началась осень. Темнеть стало раньше, на дорогах появились первые лужи и опавшие листья. В общем, пора вспоминать об осенней безопасности. Начнем с замены дворников. Плохая видимость из-за дождей и летящей грязи – причины серьезных ДТП. Все щетки в автомобиле меняются одновременно. На этом экономить точно не стоит. Кстати, сразу включайте дворники, если вас обгоняют. Так грязь из-под обгоняющего авто не лишит вас хорошего обзора. Идем дальше. Проверьте и отрегулируйте фары. Плюсом будет и полировка для четкого и яркого освещения. Туман, морось, короткий световой день – все это увеличивает шансы попасть в аварию. Собственно, есть смысл проверить вообще всю электрическую часть. Даже маленькие повреждения, например, в изоляции высоковольтных проводов, могут принести много проблем. Избегайте резких маневров на мокрой дороге. Плавность – лучший друг водителя дождливой осенью. Кстати, это время года – время миграции многих животных. Всего один незамеченный лось на трассе, и хорошо, если все закончится только ремонтом железа. И напоследок – соблюдайте ПДД. Банально, но в сентябре постоянные пробки и завернувшихся отпускников, да и погодные условия не радуют. Лучше не рисковать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дорожные карты по украинскому регулированию, о близости к составлению которых ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва рассчитывает на начало в обозримой перспективе трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Песков подчеркнул, что пока нет мирного плана по Украине, а информация по этому вопросу, которая периодически появляется в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.
0: Мир.
1: Иран вводит запретную для судоходства зону у Ормузского пролива. Об этом заявил представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махеби. По его словам, запретная зона будет начинаться в районе иранского города Чабахар и уходить в часть Оманского залива и Аравийского моря. Точные координаты зоны будут объявлены позже. Представитель КСИР подчеркнул, что в случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Тем временем на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта в мире вновь дорожает нефть. Согласно биржевым данным, стоимость топлива на торгах в среду поднималась выше $101 за баррель. Такая высокая цена зафиксирована впервые с 24 июля.
0: Россия.
1: В Роскачестве дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике. Эксперты ведомства, слова которых приводят «Известия», отмечают, что температура внутри холодильника не везде одинаковая. На дверце она всегда выше, до плюс 10, поэтому хранить там молоко, яйца и творог нельзя. Для мяса и рыбы наиболее подходящее место – самая холодная зона у задней стенки. Молочные продукты не должны находиться рядом с растительными. При этом между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
0: Транспорт.
1: Поездки в такси с детьми должны стать доступнее, комфортнее и безопаснее. На это направлена дорожная карта, разработанная и утвержденная Минтрансом совместно с Яндекс.Такси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.